Вечный храм, твоя тонкая нить, от тебя сквозь меня бесконечность. Я не в силах ничто изменить, это вечность. Дай мне мужество,

верность дай не отвергнуть себя, променяв на земное блаженство. Только каясь, молясь и любя, я постигну.

душе не Бог теперь, а боги. Успех, доход, плотская страсть, богатство, выгода и власть.

присмило веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам дълги наша, яко же и ми оставляем должником нашим,

Помилуй мя, Боже, яко попрамя человек, весь день борясь тужими. Попраша мя вразимый весь день, яко мнози борющие имя с высоты. В день не боюся, аз же уповаю на тя. О Боже, похвалю словеса моя, на Бога уповах не убоюся, что сотворит мне плоть. Весь день словес моих гнушахуся, на мя вся помышление их на зло. Вселятся и скрыют, ти и пяту мою сохранят, як уже потерпеша душу мою. Не очисом же отринеши я, гневом люди не зведеши. Боже, живот мой возвести к тебе, положилась и слезы моя пред тобою, яко и во обетовании твоим. Да возвратятся врази мою спять, вон же аще день призову тя. Се познах, яко Бог мой, еси ты. О Боже, похвалю глагол, а Господи, похвалю слово. На Бога уповах, не убоюся, что сотворит мне человек. Во мне, Боже, молитву, я же воздам хвалы Твоей я. Яко избавилась и душу мою от смерти, очи мои от слез, и нози мои от поползновения. Благого жду пред Господи во свете живых. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко на Тя упова душа моя, и на сень крилу Твоею надеюся, донде же предет беззаконие. Воззову к Богу Вышнему, Богу благодеявшему мне, послась с небесей спаси мя, дадев поношение попирающие мя. Посла Бог милость свою и истину свою, и избави душу мою от среды скимнов, поспах смущен. Сынови человечести, зубы их оружие и стрелы, язык их меч остр. Вознесися на небеса Божие и по всей земле слава Твоя. Сетью готоваша ногам моим, и слякоша душу мою, и скопаша пред лицем моим яму и в подошовню. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Восстань, слава моя, восстань, псалтирю и гусли, восстану рано. Исповемся Тебе в людях, Господи, воспою Тебе во языцах, яко возвеличися до небес милость Твоя и даже до облак истина Твоя. Вознесися на небеса Божии по всей земле слава Твоя. Аще воистину убо правду глаголите, правое судите, сынове человечести, ибо в сердце беззаконие делаете на земле, неправду руки ваши сплетают. Очуждишася грешницы от лжес, заблудиша от чрева глаголаша лжу. Ярость их по подобию змеину, яко аспида глуха и затыкающего уши свои. Иже не услышит гласа обывающих, обываем, обывается от премудра. Бог сокрушит зубы их во устях их, членовные львов сокрушил есть Господь. Уничижаться, яко вода мимо текущая, напряжет лук свой, донде жизни могут. Яко воск растаяв отымутся, паде огнь на них и не видишь солнца. Прежде еже разумейте терния ваша горамна, яко живы, яко в гневе пожрет я. Возвеселится праведник, егда увидит отмщение, руцы свои умыет в крови грешника, и речет человек, аще убо есть плод праведнику, убо есть Бог, судя им на земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Изми мя от враг моих, Боже, и от восстающих на мя избави мя. Избави мя от делающих беззаконие, и от муж крови спаси мя. Яко се уловиша душу мою, наподошен мя крепцы, ниже беззаконие мое, ниже грех мой, Господи. Без беззакония текох и исправих, восстань в сретение мое и вижди. И Ты, Господи, Божий сил, Божий Израилев, вонми посетите вся языки, да не ущедришь и вся делающие беззаконие, возвратятся на вечер и взалчат яко пес и обыдут град. Сети отвечают усты своими, и меч во устнах их, яко кто слыша. И Ты, Господи, посмеешься им, уничижишь вся языки, державу мою к Тебе сохраню, яко Ты, Боже, заступник мой си. Бог мой, милость Его предварит мя, Бог мой явит мне на вразех моих. Не убей их, да никогда забудут закон Твой. Расточи я силою Твоею и низведи я защитничем мой, Господи. Грех уст их, слово у стен их, стоять и да будут в гордыне своей, и от клятвы и лжи возвестятся в кончине. Во гневе кончины и не будут, и уверят, яко Бог владычествует Иаковом и концы земли. Возвратятся на вечер, и взалчат яко пес, и обыдут град. Ти разыдутся ясти, аще лежей не насытятся, и поропщут. Аз же воспою силу Твою, и возрадуюся за утро милости Твоей. Яко был и си заступник мой, и прибежище мое в день скорби моей я. Помощник мой и си Тебе пою, яко Бог заступник мой и си, Боже мой, милость моя. Боже, отринул на Иси, не сложил Иси нас, разгневался Иси и ущедрил Иси нас, стряс Иси землю и смутил Исию, исцели сокрушение ея, яко подвижися. Показал Иси людям Твоим жестокое, напоил Иси нас вином умиления, дал Иси боящимся Тебе знамение, еже убежать от лица лука. Яко да избавятся возлюбленные Твои, спаси десницу Твоей и услыши мя. Бог возглагола во святим Своим, возрадуюся и разделюся к Ему, и ее доль жилищ размерю. Мой есть Галаад, и мой есть Манасий, и Ефрем крепость главы моей я, Иуда царь мой, Моав каноб упования моего. На Идумею простру сапог мой, мне и на племеннице покоришася. Кто введет мя в ограды граждения, или кто наставит мя до Идумеи? Не Ты ли, Боже, отринувай нас, и не изыдиши, Боже, в силах наших? Дай нам помощь от скорби и сует на спасение человеческое. О Боге, сотворим силу и Той уничижит стужающие нам. Услыши, Боже, моление мое, вонми молитве моей, от конец земли к Тебе возвах, в них дауны сердце мое. На камень вознесл мя Иси, наставил мя Иси, яко был Иси упование мое, столб крепости от лица вражия. Вселюся в селении Твоим вовеки, покрыюся в крови крыл Твоих. Яко Ты, Боже, услышал Иси молитвы моя, дал Иси достояние боящимся имени Твоего. Дни на дни царевы приложиши, лето и годы, дни рода и рода. Прибудет век пред Богом, милость и истину Его кто взыщет? Тако воспою имени Твоему вовеки, воздать мне молитвы моя день от дне. Слава Отцу и Сыну и

И на него весь сон людей, излияйте пред ним сердца ваши. Яко Бог помощник наш, обаче суетни сынови человечести, лживи сынови человечести, в мире лих еже неправдывати, ти от суеты вкупе, не уповайте на неправду и на восхищение не желайте, богатство аще течет, не прилагайте сердца. Единую глагола Бог, двое сия слышат, за не держава Божия, и Твоя, Господи, милость, яко Ты воздайся кому-жду по делам Его. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю возжида Тебе душа моя, коль множицу Тебе плоть моя, в земле пусть и непроходней и безводней. Тако во святем явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот, усть не мои похвалите Тя. Тако благословлю Тя в животе моем, о имени Твоим воздержу руцы мои. Яко от тука и масти да исполнится душа моя, и устнама радости восхвалят Тя уста моя. Аще поминах Тя на постели моей, на утренней поучахся в Тя. Яко был иси помощник мой, в крови крылу Твоею возрадуюся. Прильпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя. Ти же в сую искаша душу мою, внидут в преисподняя земли. Предадятся в руки оружия, части лисовым будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится всяк клянися им, яко заградишися уста глаголющих неправедная. Услыши, Боже, глаз мой, негда молитимися к Тебе от страха вражия, изми душу мою, покрый мя от сонно лукавнующих, от множества делающих неправду. И же изостриша, яко меч языки своя, напрягоша лук свой вещь горьку, состреляйте в тайных непорочно, внезапно состреляют его и не убоятся. Утвердиша себе слово лукавое, поведаша скрыть и сеть реша, кто узрит их, испыташа беззаконие, исчезоша испытающие испытания. Приступит человек и сердце глубоко, и вознесется Бог, стрелы младенец быша язвы их, и изнемогоша на ней языцы их, смутишася все видящие их, и убояся всяк человек, и возвестиша дела Божие и творение Его разумеша, возвеселится праведника Господи и уповают на Него, и похвалятся все правие сердцем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый, внуши молитву и вонми гласу моления моего, сотвори со мною знамение его блага, настави меня на путь Твой, еже ходить его истине Твоей. Возвесели сердце мое, еже боятися имени Твоего святаго, занежевели еси и творяй чудеса. Ты еси Бог един, и несть подобен Тебе в обозех, Господи, сильный в милости и благий в крепости. Во еже помогать и утешать, и спасать и все уповающие на имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Акафист Пресвятой Богородице перед иконой в скорбих и печалях утешение. Взбранней воеводе Владычице нашей Богородице, даровавшей нам пречудную икону свою в скорбях и печалях утешение, благодарственное приносим пение, ты же пренепорочная, прими молитвы наша, и от всяких бед заступи, рабы твоя, с верою и любовью вопиющие ти. Радуйся, Владычице, в скорбях и печалях нас присно утешающая. Ангел множества и вся небесное воинство славят тебя непрестанно на небеси, Владычице, и мы земнородние, исполненные радости духовные, притекающие к цельбоносней иконе твоей, из глубины сердца приносим ти глаголы сия. Радуйся, Боже, яко грешным благоволение, радуйся кающихся пред Господом Богом крепкое заступление, радуйся падшего Адама воззвание, радуйся слез Евиных избавление, радуйся греховную отъемлющая скверну, радуйся бани омывающая совесть, радуйся роща Избавителя, беззаконие наше туни очищающего, радуйся все чудное всех к Богу примирение, радуйся мости воистину, приводяй нас от смерти к животу, радуйся мир от потопа греховного спасшая, радуйся лествице небесной, ей же Господь к нам сниде, радуйся вина всех обожения, радуйся, Владычице, в скорбях и печалях нас присно утешающая. Видящи тя на иконе твоей святей, Богоматерь Пречистая, Богомладенца Христа на руках твоих держащую и ликами святых окружаемую, умиляемся душами нашими и благовейно с любовью поклоняемся Пречистого лика твоего изображению, зовущи Сыну твоему Христу Богу. Аллилуйя! Разум небесный открывая, Богородице Деву, благоволила еси многими чудесы, прославите икону твою в земном жребии твоем, святей горе Афонстей, да всеведуще таковое твое о ней благоволение песни на тебе зовут. Радуйся обуреваемых тихое пристанище, радуйся сумнящихся известное утверждение, радуйся единомате милосердия, радуйся скорая помощнице сущим в бедах и напастях, радуйся скорбми грехи наша очищающая, радуйся печалью наша немощи душевная врачующая, радуйся суетной радости мира сего, презирайте нас научающая, радуйся от мира к примирным, ум наш возводящая, радуйся от любви земные, к небесней Божией любви нас привлекающая, радуйся в самых страданиях наших утешения и благодатную жизнь нам подающая, радуйся обетование благ вечных, радуйся ходатайце вечной радости, радуйся, Владычице, в скорбях и печалях нас присно утешающая. Силу божественной благодати даруешь, о Богоматерь, всем с верою и любовью прибегающим ко всечестному покрову Твоему, и нас недугающих телом и душею, благая Владычице, свыше укрепи, и посещение Твоего сподоби, да спасаем и Тобою, непрестанно вопием Богу, аллилуйя. Имея любовь велию к людям, искупленным кровью Сына Твоего и Бога, всем с верою и упованием прибегающим к Тебе, милостивно подаешь руку помощи, Владычице, да все единым сердцем и едиными усты приносят Тебе пение сицевое. Радуйся милости сокровище многоценное, радуйся отчаянных едина надежда, радуйся тело моего врачевание, радуйся души моя спасение, радуйся твердая крепость немощных, радуйся изнемогающих заступница и укрепление, радуйся гнев Божий, твоим молением скоро утоляющая, радуйся страсти наша, силою молитвы их укрощающая,
радуйся слепых зрение, глухих слышание, радуйся хромых хождение, немых глаголание, радуйся болящих благонадежное посещение, радуйся, яко тобою по мере веры подаются благодатное исцеление всем немощствующим. Радуйся, Владычице, в скорбях и печалях нас присно утешающая. Буре многих бед одержимым нам помогаешь, Небесная Царице, с верою прибегающим к Тебе и поклоняющимся цельбоносному образу Твоему, Его же милостью воявилась и нам в утешение, да прославляя милость Твою нам неспосланную, рожденному от Тебе Спасителю мира зовем Аллилуйя. Слышавши братья скита Андреевского словеса Отца Своего Духовного, да будет сия икона вам отрадою и утешением в скорбях и печалях, возрадовавшися зело о Твоем заступлении, Пресвятая Дево, и всю надежду на Тя возложивше, воспешать и тако. Радуйся, радость миру, Христа Спасителя росшая, радуйся, мир, от скорбей избавляющая, радуйся, хуление и клеветы на Сына Твоего терпевшая, радуйся страданиям Его спострадавшая, радуйся скорбных матерей утешение, радуйся чад их благодатное хранение, радуйся в бедах скорое нам заступление, радуйся заблудших исправление, радуйся младенцев питание, радуйся юных наставление, радуйся мати сиротствующих, радуйся вдов заступление, радуйся, Владычице, в скорбях и печалях нас присно утешающая. Боготечная звезда, явися икона Твоя, Дева Богородице, сияние многих чудес, духовно просвещая и неоскудно источая благодатное исцеление всем верным, усердно к ней притекающим и смиренно вопиющим Богу. Аллилуйя! Видя щитоки чудес, от святые иконы Твои источаемые всеблагая, все люди землевятские, стекахуся к ней на поклонение, и на Тя все упование свое в скорбях и печалях возлагающе, воспешать и сице. Радуйся, Мать рода христианского, радуйся, усыновившая нас при кресте Сына Твоего, радуйся, Бога с человеки соединившая, радуйся, верный Господи, височитавшая, радуйся, Агнице, росшая Агнца, вземшего грехи мира, радуйся, чаше, черплющая нам радость от источника бессмертия, радуйся, споручнице спасения грешных, радуйся, взыскание погибших, радуйся, нечаянное грешных радости, радуйся, падших восстание, радуйся, целительнице всех немощей, радуйся, утоление всякие печали, радуйся, Владычице, в скорбях и печалях нас присно утешающая. Проповедуют милости Твоя, Богородице, все концы вселенные, от святые иконы Твоя, в скорбях и печалях утешение бываемые, болящим поздравие, слепым прозрение, скорбящим утешение подаеши, и всем на всяком месте и на всякий час благодатную помощь являешь, вопиющим о Тебе всемилостивому Богу. Аллилуйя! Воссияла еси многими лучами чудес икона Твоя, о Богоматери, и сими не токму гору Афонскую, но и множайшие места озарила еси, да научимся звать и Тебе. Радуйся, приносящая к Сыну Твоему и Богу моления верных, радуйся и сама у престола Сына Твоего непрестанно молящаяся о нас, радуйся, предстательнице к Богу, мир от бед спасающая, радуйся, заступнице рода христианского, от Бога нам дарованная, радуйся, древо благостенолиственное, им же покрываются мнози, радуйся, древо светлоплодовитое, им же питаются верни, радуйся, по крови миру ширший облака, радуйся, земле обетования, из нее же течет мед и млеко,
Радуйся, светлый облаче, верный непрестанно освещающий, радуйся, столпе огненный, наставляя избранное к небесному наследию, радуйся, ниво, растящее обилие щедрот, радуйся, подательнице всякие благости, радуйся, владычице, в скорбях и печалях нас присно утешающая, хотящая ведь итоги чудес, от иконы своя, в скорбях и печалях утешение, услышала еси, владычице, молитву болящего раба твоего Владимира, и от немоты исцеления ему даровала еси, да здравствуй душею и телом, проповедует все милости твоя, ради твоя иконы явленные, тем же и мы, прославляющие Бога, благодеющего через святый образ твой, вопием ему, аллилуйя. Новое знамение милости твоей явила еси, Царица Небесная, в чудеснем прославлении святые иконы твои, к ней же с верой и любовью прибегающим и помощью тебе просящим, всякий недуг и всякую язву душевную и телесную врачуеши, сего ради вопием ти. Радуйся, купель, в ней же все скорби наши погружаются, радуйся, чаше, ею же радость и спасение восприемлем, радуйся, каменю, напоивший жаждущие жизни, радуйся, древо, услаждающее сланые воды житейского моря, радуйся, животворные воды, неистощимы источниче, радуйся, бане, умывающая греховную скверну, радуйся, скорби наших услаждение, радуйся, печали наших утоление, радуйся, болезни наших врачевание, радуйся, бед избавление, радуйся, демонов попрание, радуйся, врагов посрамление, радуйся, владычице, в скорбях и печалях нас присно утешающая. Странствие земное, многоскорбное и многомятежное услаждаешь и нам, матерним Твоим о нас попечением Богородице. Ты бы, яко благая Одигитрия, наставляешь и нас к тихому и благоотишному пристанищу и молишь и Сына Твоего о прощении прегрешений наших, да непрестанно вопием Ему, аллилуйя. Всем верным умилительно есть взирати на святую икону Твою, всемилостивая Владычице, Ты бы еси всех скорбящих утешительница и бедствующих помощница, к Тебе убо прибегаем, Богомати, пред пречестной иконою Твою припадающе, исполни радости и веселья, скорбное сердце наше, да получивши отраду и утешение, вопием ти. Радуйся, путеводительнице, к небесному Отечеству нас руководящая, радуйся, Царица неба и земли, врата райская нам отверзающая, радуйся, милостивая нас милующая, радуйся, домостроительнице, житие наше добре устрояющая, радуйся, руно орошенное, еже Гедеон предвиде, радуйся, блаженное чрево, невместимого всеми Бога вместившее, радуйся, неопалимое купино, радуйся, нерушимое стено, радуйся, живоносное источниче, радуйся, цвете неувядаемый, радуйся, умягчение сердец злых, радуйся, умиление благих, радуйся, владычице, в скорбях и печалях нас присно утешающая. Всякие утоляющие болезни и скорби в обстоянии сущим руку помощи простирающей, о все благая, презрела бы еси на раба твоего Тимофея, исцеление ему даровала еси, усладил бы и наша скорби и печали скорая помощница, исцеление подашь недугующим душам и телесем нашим, да вопием немолчно, аллилуйя. Ведь и многовещания недоумевают, киими словесы достойно восхвалить и вся чудеса Твоя, Богородице, от святые иконы Твои обываемые, мы же Твоя неисчетное благодеяние видяще, присно Тя ублажаем и хвалебно Тебе вопием.
Радуйся, обрадовавшая надеянием на Тя всех христиан. Радуйся, радость и умерение миру. Радуйся, подательнице божественной благости. Радуйся, надежду благовечных. Радуйся, кораблю хотящих спастися. Радуйся, пристанище житейских плаваний. Радуйся, верная хранительнице, уповающих на Тя по Бозе. Радуйся, одежда нагих дерзновения. Радуйся, заступнице всех и утверждение. Радуйся, всех верных ограждение и священное прибежище. Радуйся, помощи верно молящихся Тебе. Радуйся, светлое благодать и познание. Радуйся, владычице, в скорбях и печалях нас присно утешающая. Спасительное прибежище в скорбях и бедах, являющийся всему роду человеческому, Мати Божия, Тя бо дарова человека любец Господь, погибающим в помощь, покров и утешение, мы же вечные муки, Твоим ходатайством избавитеся уповающе, верно вопием Сыну Твоему и Богу нашему, Аллилуйя. Стена необоримая и источник чудес, явися святая икона Твоя, Владычице, всем к Твоему покрову прибегающим, тем же и мы, припадающие пред образом Твоим, молим Тя, защити и сохрани нас, невредимы от всех напастей и нестроений, с любовью взывающих Ти из глубины души. Радуйся столпе девства, радуйся чистоты и целомудрия сосуде избранный, радуйся воинствующим на плоть, целомудрием изрядное венчание, радуйся во иночестве благоскорбящим, подательнице вечного радования, радуйся пламень страстей изменяющая, радуйся мрак искушений прогоняющая, радуйся наставнице целомудрия, радуйся чистоты ограждение, радуйся исправление человеков, радуйся ею же от падения нашего востахом, радуйся твердой веры утверждение, радуйся приятной молитвы кадило, радуйся, Владычице, в скорбях и печалях нас присно утешающая. Пение сие наше не презри, Пресвятая Дево, его же всеумиленно приносим Ти, раби Твои, яко всесильней заступнице рода нашего, но помози нам, всеблагая, покаянием очиститеся от скверны греховные, и преуспети в чистем и богоугоднем житии. Да воспоминая неисчетное чудотворение Твоя, вопием подателю всех благ Богу, Аллилуйя. Светлыми лучами чудес, пречестная икона Твоя, Владычице, немерцаемо сияет, и весь мир благодатно озаряет, мрак греховный и уныние разгоняя, не лиши, о всеблагая, Твоего заступления и нас, в житейском море треволнениями обуреваемых, обаче от сердца приносящих Ти благохваление сия. Радуйся сильным Твоим заступлением от всех бед нас избавляющая, радуйся от труса и потопа нас защищающая, радуйся от глада душевного и телесного нас снабдевающая, радуйся, огни, росою молитвы их угашающая, радуйся от смертного губительства нас спасающая, радуйся в бранях крепкая помощница, радуйся от нашествия иноплеменных нас ограждающая, радуйся от междоусобной брани охраняющая, радуйся плавающих легкое по водам прихождение, радуйся путешествующих, добрая водительница, радуйся пленных освобождение, радуйся от належащего праведного прещения Божия скорое избавление, радуйся, Владычице, в скорбях и печалях нас присно утешающая. Благодать Божественную и милости спроси нам, всемилостивая Владычице, у Сына Твоего и Бога, да Тое укрепляеми и направляеми, по пути сем многоскорбнем неуклонно шествовать и возможем, Ты же, о Богомати, от всякого зла сохрани нас, под осенение иконы Твоей святые прибегающих,
и с умилением о Тебе вопиющих, Аллилуйя! Поюще Твоя милость и чудеса, Богородительницы, бывшие в древние и настоящие времена, хвалим, славим и величаем Тя, честнейшую воистину Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, и, припадая к пречестному образу Твоему, умильно сей лобызаем, с трепетом и любовью воспевая Тисице. Радуйся, непостыдное наше упование в животе и по представлении нашим, радуйся уповающим на Тя, мирен конец жития сего подающая, радуйся в день судный наша надежда и защищение, радуйся судьи праведного умоление, радуйся гиены вечное избавление, радуйся надежда вечного спасения, радуйся ключу Царствия Христова, радуйся двери райская, радуйся мостик к небесам приводяй, радуйся всех кающихся грешников, прибежище и благая заступница, радуйся ангелов радости, радуйся всех праведных славой и утешение, радуйся владычице, в скорбях и печалях нас присно утешающая. О всепетая Мати сладчайшего Господа нашего Иисуса Христа, услыши глас скорбящих раб Твоих, и прими сие малое моление наше от любящих сердец Тебе приносимое, избави нас от всяких бед, скорбей и напастей, недуги наши исцели, всякую злобу и вражду отжени от нас, и причастниками жизни вечной соделай, о Тебе благодарно зовущих, Аллилуйя! О всепетая Мати, сладчайшего Господа нашего Иисуса Христа, услыши глас скорбящих раб Твоих, и прими сие малое моление наше, от любящих сердец Тебе приносимое, избави нас от всяких бед, скорбей и напастей, недуги наши исцели, всякую злобу и вражду отжени от нас, и причастниками жизни вечной соделай, о Тебе благодарно зовущих, Аллилуйя! О всепетая Мати сладчайшего Господа нашего Иисуса Христа, услыши глас скорбящих раб Твоих, и прими сие малое моление наше, от любящих сердец Тебе приносимое, избави нас от всяких бед, скорбей и напастей, недуги наши исцели, всякую злобу и вражду отжени от нас, и причастниками жизни вечной соделай, о Тебе благодарно зовущих, Аллилуйя! Ангел множество и вся небесное воинство славят Тя непрестанно на небеси, Владычице, и мы земнородние, исполненные радости духовные, притекающие к цельбоносней иконе Твоей из глубины сердца приносим Ти глаголы сия. Радуйся, Боже, ко грешным благоволением, радуйся кающихся пред Господом Богом, крепкое заступление, радуйся падшего Адама воззвание, радуйся слез Евиных избавление, радуйся греховной отъемлющая скверну, радуйся бане умывающая совесть, радуйся роша Избавителя, беззаконие наша туне очищающего, радуйся всечудной всех, к Богу примирение, радуйся мости воистину, приводяй нас от смерти к животу, радуйся мир от потопа греховного спасшая, радуйся лестница небесная, ей же Господь к нам сниде, радуйся вина всех обожения, радуйся владычице, в скорбях и печалях нас присно утешающая. В збрании воеводе, владычице нашей Богородице, даровавшей нам причудную икону свою в скорбях и печалях утешение, благодарственное приносим пение, Ты же пренепорочная, прими молитвы наша, и от всяких бед заступи рабы Твоя, с верою и любовью вопиющие Ти. Радуйся, владычице, в скорбях и печалях нас присно утешающая. Кому возопию, владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое приимет, аще не Ты, пренепорочная,
надежду христиан и прибежище нам, грешным. Кто паче тебе в напастях защитит, услыши убостинание мое, и преклони ухо твое ко мне, владычице, мати Бога моего, и не презри мене, требующего твоей помощи, и не отрини мене грешного, вразуми и научи мя, Царица Небесная, не отступи от мене раба твоего, владычице, за роптание мое, но буди мне мати и заступница, вручаю себе милостивому покрову твоему, приведи мя грешного к тихой и безмятежной жизни, да плачуся о грехах моих, кому бо прибегну повинный аз, а ще не к тебе, упованию и прибежищу грешных, надеждою на неизреченную милость твою и щедроты твоя окреляем, о владычице, Царица Небесная, ты мне упование и прибежище, покров и заступление и помощь, Царица моя преблагая и скорая заступница, покры твоим ходатайством моя прегрешения, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя, о мати Господа моего Творца, ты есть корень девства и неувядаемый цвет чистоты, о Богородительнице, ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем, едино бо Твое и с Тобою Твоего Сына и Бога нашего, имам заступление, и Твоим причудным заступлением, да избавлюся от всякие беды и напасти, о пренепорочная и преславная Божия Мати Марии, тем же соупованием глаголю и вопию, радуйся благодатная, радуйся обрадованная, радуйся преблагословенная, Господь с Тобою, аминь. Утоли болезни многовоздыхающие души моей я, утолившая всякую слезу от лица земли, ты бо человеком болезни отгониши и грешных скорби разрушаеши, тебе бо всестяжахом надежду и утверждение, Пресвятая Мати Дево. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Не веримя человеческому предстательству, Пресвятая Владычице, но прими моление раба Твоего, скорбь бо обдержит мя, терпеть не могу демонского стреляния, покрова не имам, ниже где прибегну окаянный, всегда побеждаем, и утешение не имам, разве тебе, владычице мира, упование и предстательство верных, не презри моление мое, полезно сотвори. Величаем, величаем тебя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Троковице, и чтим образ твой святый, им же точишь и исцеляешь.

Исповедайтеся, Господи, ви яко благ, яко век милость Его. Кто возглаголит силы Господни, слышен и сотворится хвалы Его. Блаженни хранящие суд и творящие правду во всякое время, помяни нас, Господи, во благоволении людей Твоих, посети нас спасением Твоим, видите во благости избранное Твоя, возвеселитесь в веселье языка Твоего, хвалитесь с достоянием Твоим. Согрешихом со отцы нашими, беззаконовахом, неправдовахом, отцы наши в Египте, не разумеша чудес Твоих, не помянуша множество милости Твоя, и приогорчиша восходящих в Черное море, и спаси их имени Своего ради сказать и силу Свою, и запрети черному.

и над них избысть, и вероваша словеси Его, и воспеша хвалу Его, ускориша, забыша дела Его, не стерпеша совета Его, и похотеша желанию в пустыне, и искусиша Бога в безводней, и даде им прошение их, посла сытость в души их, и прогневаша Моисея в стану Аарона святого Господня, отвердися земля и пожри Дафана, и покры на сонмище Аверона, и разжеся огонь в сонме их, пламень попали грешники, и сотвориша тельца в Хариве, и поклонишася истуканному, и измениша славу Его в подобие тельца, едущего траву, и забыша Бога спасающего их, сотворшего велие в Египте, чудеса в земле Хамове, страшное в море Чернем, и речей потребите их, аще небы Моисей, избранный Его, стал в сокрушении пред Ним, возвратите ярость Его, да не погубит их, и уничижиша землю желанную, не яша веру словеси Его, и поропташа в селениях своих, не услышаша гласа Господня, и воздвижи руку свою на ня, не зложите я в пустыне, и не зложите семя их во языцах, и расточите я в страны. И причастишася Вельфи гору, и снедоши жертвы мертвых, и раздражиша его в начинаниях своих, и умножися в них падение, и ставь не ес, и умилостиви, и преста сечь, и вменися ему в правду, в род и род до века. И прогневаша Его на воде пререкания, и озлоблен бысть Моисей их ради, яко преогорчиша дух Его и разумство устного своима, не потребиша язык, и яже речи Господь им, и смесишася во языцах, и навыкоша делом их, и поработаша истуканным их, и бысть им в соблазн, и пожроша сыны своя и чери своя бесовум, и прольяша кровь неповинную, кровь сынов своих и черей, я же пожроша истуканным ханаанским, и убиенна бы земля их кровьми, и осквернися в делях их, и соблудиша в начинаниях своих, и разгневася яростью Господь на люди своя, и омерзи достояние свое, и предадея в руки врагов, и обладаша ими ненавидящие их, и стужиша им врази их, и смиришася под руками их, множицую избави я, ти же преогорчиша Его советом своим, и смиришася в беззакониях своих, и види Господь внегда скорбете им, внегда услышаше моление их, и помяну завет свой, и раскаяся по множеству милости своей я, и даде я в щедроты пред всеми пленившими я, спасины Господи Боже наши, соберины от язык, исповедайтеся имени Твоему святому, хвалитеся во хвале Твоей. Благословен Господь Бог Израилев.

веков. Аминь. Исповедайтеся, Господи, веко благ, яко век милостиго. Дарекут избавленней Господем, их же избави из руки врага, и от стран собра их от востока, запад и севера и моря, заблудиша в пустыне безводней, пути града обительного не обретоша, алчущая и жаждущая душа их в них исчези, и возваша ко Господу внегда скорбете им, и от нужд их избави я, и настави я на путь прав, внете во град обительный, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, як Он насытил есть душу тщу и душу алчущую исполни благ, сидящие во тьме сине смертней, окованные нищетою и железом, яко преогорчиша словеса Божия и совет Вышнего раздражиша, и смирися в трудях сердце их и изнемогоша и небе помогая, и воззваша ко Господу, внегда скорбите им, и от нужды их спасея. И изведе я из тьмы, и сине смертны я, и узы их растерза. Да исповедятся Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим. Яко сокруши врата медная, и вереи железные сломи. Восприят я от пути беззакония их, беззаконий бо ради своих смиришася. Всякого брашно вознушася душа их и приближишася до врат смертных, и воззваша ко Господу внегда скорбете им и от нужд их спасея. Посла слово свое и исцели я, и избави я от растлений их, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, и да пожрут Ему жертву хвалы, и да возвестят дела Его в радости. Сходящие в море в кораблях, творящие дело не в водах многих, ти видишь о дела Господня, чудеса Его во глубине, речей ста дух бурен, и вознесошася волны Его, восходят до небес и нисходят до бездн, душа их в злых таяше, смятошася, подвигошася, яко пьяный, и вся мудрость их поглощена бысть, и воззваша ко Господу внегда скорбете им, и от нужды их изведе я. И повели бури, и став тишину, и умолкоша волны Его. И возвеселишася, яко умолкоша, и настави я в пристанище хотения своего. Да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим. Да вознесут Его в церкви людстей, и на седалище старец восхвалят Его. Положил есть реки в пустыню, и исходяща водна в жажду, землю плодоносную в сланность от злобы живущих на ней. Положил есть пустыни во езера водная, и землю безводную во исходяща водная. И насели там алчущие, и составишь ограды обительны. И насеешь осела, и насадишь винограды, и сотворишь оплот житен. И благослови я, и умножишься зело, и скоты их не умали. И умалишься, и озлобишься от скорби злой болезни. Излияся уничижение на князи их, и облазни я по непроходней, а не по пути, и поможу Богу от нищеты, и положи яко овцы отечествия, узрят правее и возвеселятся, и всякое беззаконие заградит уста своя. Кто премудр и сохранит сия, и уразумеют милости Господни.

Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Восстань, слава моя, восстань, псалтирю и гусли, восстану рано. Исповемся Тебе в людях, Господи, пою Тебе во языцах. Яко велия верху небес, милость Твоя, и до облак истина Твоя. Вознесися на небеса, Боже, и по всей земле слава Твоя. Якуда избавятся возлюбленные Твои, спаси десницею Твоей и услыши мя. Бог возглагола во святием Своем, вознесуся и разделюся к Ему, и удоль сели не размерю. Мой есть Галаад, и мой есть Манассий, и Ефрем заступление главы моей я, Иуда царь мой. Муав кану в упование моего, найду мею наложу сапог мой. Мне и на племеннице покоришася. Кто уведет мя в ограды граждения, или кто наставит мя да и думей? Не Ты ли, Боже, отриновый нас, и не изыдешь и, Боже, в силах наших? Дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческого. О Боже, сотворим силу, и Той уничижит враги наша. Боже, хвалы мои, я не примолчи, яко уста грешнича и уста льстивого на мя отверзошася. Глаголоша на мя языком льстивым, и словесы ненавистными обыдоша мя, и брашася со мною туни. Вместо еже любите мя болгаху мя, аз же моляхся, и положиша на мя злая за благая, и ненависть за возлюбление мое. Постави на него грешника, и дьявол достанет одесную его. Внегда судитеся ему, да изыдет осужден, и молитва его да будет в грех. Да будут дни Его мали, и епископство Его да примет ин. Да будут сынови Его сири, и жена Его вдова. Движущиеся да приселятся сынови Его, и воспросят, да изгнание будут из домов своих. Да взыщет взаимодавец вся елика суть Его, и да восхитят чуждие труды Его. Да не будет Ему заступника, ниже да будет ущедрение сироты Его. Да будут чада Его в погублении, вроде едином да потребится имя Его. Да воспоминется беззаконие Отец Его пред Господем, и грех Матери Его да не очистится. Да будут пред Господем выну, и да потребится от земли память их. За неже не помяну сотворите милость, и погнать человека нища и убога, и умиленно сердцем умертвите. И возлюби клятву, и приидет ему, и не восхоте благословений, и удалится от него. И обличеся в клятву, яко в ризу, и вниди, яко вода во утробу его, и яко елей в кости его. Да будет ему, яко риза, в ней уже облачится, и яко пояс им же война поясуется. Сие дело оболгающих мя у Господа, и глаголящих лукаво на душу мою. И Ты, Господи, Господи, сотвори со мною имени ради Твоего, яко благо милость Твоя. Избави меня, яко нищ, и убог есть аз, и сердце мое смятися внутри мене. Яко сень внегда уклонитеся ей, отъягся, стрясохся, яко прузи. Колено мое изнемогоста от поста, и плоть моя изменися еле ради. И аз бы их поношение им, видишь, мя пока ваша главами своими. Помози мне, Господи Боже мой, спаси меня по милости Твоей, и да разумеют, яко рука Твоя сияет, и Господи сотворил и сию, прокляну Ти, и Ты благословиши, восстающий на мя да постыдятся, раб же Твой возвеселится, да облекутся оболгающие мя в срамоту, и одеждутся, яко одежду студом своим. Исповемся, Господи, везело усты моими, и посреди многих восхвалю Его, яко предстать десную Бога, еже спасти отгонящих душу мою.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыко Господи Иисусе Христе, Ты си помощник мой, в руках Твоих есть аз, помози меня, остави меня согрешить к Тебе. Яко заблужден есть, не остави меня последовать воле плоти моей я. Не презри меня, Господи, яко немощен есть. Ты весь и полезный мне, не остави меня погибнуть и грехи моими. Не остави меня, Господи, не отступи от меня, яко к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, яко Ты си Бог мой. Исцели душу мою, яко согреших Ти, спаси меня ради милости Твоей я, яко пред Тобою суть все истужающими. И не есть мне иное прибежище, токмо Ты, Господи. Да постыдят субо все восстающие на мя и ищущие душу мою, еже потребить ее. Яко Ты си един сильный, Господи, во всех, и Твоя есть слава во веки веков. Аминь.

Господа Бога моего Иисуса Христа Мати, припадаю и молю Тися, яко Матери Царевой, предначиная к Тебе недостойное мое сие моление, ежеприемший, о Мати Царя Небеси и Земли, принеси к Царю Царствующему всех Господу, Сыну Твоему и Богу, и прощение всем согрешениям моим спроси, житию моему подачи исправления и на кончине от воздушных врагов немятежное пришествие, Царствие Божественное вход отверстий ходатайствуйми, и там райские пищи наслаждения, горнего оного града, вышнего прекрасного Иерусалима веселья и неизреченных того красот, светлости же тресиянного троичного света и сладкого гласа ангельских пений наслаждайтеся, и я же славы и радости наследниками и святым всем сопричастника сотвори, вся бы можешь, яко Мати Царя Всемогущего, и ныне уба, изрядней же в час сей, услыши меня всемилостивая владыка.

ангел, предстатя с небесе послан бы срещи Богородицы, радуйся. И со бесплотным глазом воплощаемо тя зря Господи ужасашася, и стояше завы к ней таковая. Радуйся, ей уже радость воссияет, радуйся, ей уже клятва исчезнет. Радуйся, падшего Адамова звание, радуйся, слез евиных избавление. Радуйся, высоту неудобо восходимое человеческими помыслы, радуйся, глубину неудобо зримое и ангельским очима. Радуйся, яко еси царево седалище, радуйся, яко носишь и носящего вся. Радуйся, звездо являющее солнце, радуйся, утроба божественного воплощения. Радуйся, ей уже обновляется тварь, радуйся, ей уже поклоняемся Творцу.

Разум недоразумеваемый разуметь и дева ищущий возопик служащему, избаку чисту сыну, как у есть родитеся мощно рцими, к ней же он речи со страхом обаче завысице. Радуйся совета неизреченного таиннице, радуйся молчания просящих веру, радуйся чудес Христовых началу, радуйся велению Его главизну, радуйся лестнице небесная, ей же сниди Бог, радуйся мости, приводя сущих от земли на небо, радуйся ангелов, многословущее чудо, радуйся бесов, многоплачевное поражение, радуйся свет неизреченно родившая, радуйся ей же, как у нее единого же научившая, радуйся премудрых, превосходящая разум, радуйся верных, озаряющая смыслы.

Богородице, радуйся, отрасли неувядаемый разго, радуйся, плода бессмертного стяжания, радуйся, делателя, делающая человеколюбца, радуйся, садителя жизни нашей, яросшая, радуйся, невырастящая многоплодие щедрот, радуйся, трапеза, носящая обилие очищений, радуйся, яко рай пищни процветающий, радуйся, яко пристанище душам готовиши, радуйся, приятные молитвы кадило, радуйся, всего мира очищение, радуйся, Божие, ко смертным благоволение, радуйся, смертных Богу.

Радуйся, Агнце и пастыря мати, радуйся, дворе словесных овец, радуйся, невидимых врагов мучения, радуйся, райских дверей отверзения, радуйся, яко небесное с радуйся земным, радуйся, яко земная сликовствует небесным, радуйся, апостолов немолчная уста, радуйся, страстотерпцев непобедимая дерзости, радуйся, твердое вероутверждение, радуйся, светлая благодать и познание, радуйся, ей уже обнажися ад, радуйся, ей уже облекохомся славою.

Мудрец и халдейский, на руку девичью, создавшего руками человеки, и владыка, разумевающий его, ащий раби прият зрак, подчавшийся дарами послужите ему, и возопите благословений. Радуйся, звезды незаходимые мати, радуйся, заре таинственного дне, радуйся, прелести печь угасившая, радуйся, троицы таинники просвещающая, радуйся, мучителя бесчеловечного, изметающая от начальства, радуйся, Господа, человеколюбца, показавшая Христа, радуйся, варварского, избавляющая служения, радуйся, темение, изымающая дел, радуйся, огня поклонения, угасившая, радуйся, пламени страстей, изменяющая, радуйся, верных наставниц и целомудрия, радуйся, всех родов.

сих же избавшийся во пиях от Богородицы, радуйся исправления человеку, радуйся ниспадения бесов, радуйся прелести державу поправшая, радуйся идольскую лесть обличившая, радуйся море потопившее фараона мысленного, радуйся каменю напоивший жаждущие жизни, радуйся огненной столпе, наставляя сущие во тьме, радуйся покрови мира шиши облака, радуйся пищи манны приемницы, радуйся сладости святые служительницы, радуйся земли обетования, радуйся из нее же течет мед и млеко.

и сохранив ю, яко же бенетлену, да чудо видяще воспоим ю опиюще. Радуйся, цвете нетления, радуйся, венче воздержания, радуйся, воскресение образа блистающая, радуйся, ангельское житие являющая, радуйся, древо светлоплодовитое, от него же питаются верни, радуйся, древо благосеннолиственное, им же покрываются мнози, радуйся, во чреве носящая избавителя плененным, радуйся, росшая наставника заблудшим, радуйся, судьи праведного умоления, радуйся, многих согрешений прощение, радуйся, одежда ноги дерзновения, радуйся, любовь всякое желание побеждающая, радуйся, неверие.

Весь бы в нижних и вышних никак уже отступи неописанное слово, снисхождение бы божественное, неприхождение же местное бысть, и Рождество Девы Богоприятное, слышащее сия. Радуйся, Бога невместимого вместилище, радуйся, честного таинства двери, радуйся, неверных сумнительное слышание, радуйся, верных известное похвало, радуйся, колесница Пресвятая Сущего на Херувимих, радуйся, селение Преславное Сущего на Серафимих, радуйся, противное в тожде собравшая, радуйся, девство и Рождество сочетавшая, радуйся, ей уже разрешися преступление, радуйся, ей уже отверзися рай, радуйся, ключу Царствия Христова, радуйся, надежда, благ вера.

Такое естество ангельское, удивися великому Твоего человечения делу, неприступного бо, яко Бога зряще всем преступного человека, нам обоспребывающая, слышащая же от

Радуйся при мудрости Божией, приятелище, радуйся промышлении Его сокровище, радуйся, любомудрая, немудрая, являющая, радуйся, хитрословесная, бессловесная, обличающая, радуйся, яко обуяша люди и взыскатели, радуйся, яко ведоша баснотворцы, радуйся, афинейское плетение растерзающая, радуйся, рыбарские мрежи исполняющая, радуйся из глубины неведения излучающая, радуйся многим в разуме просвещающая, радуйся кораблю хотящих спастися, радуйся пристанище житейских

Ибо небеса и земли Творец устроит тебя пречистое, вселься во утробе Твоей, и вся приглашать и Тебе научив. Радуйся, столпе девства, радуйся, дверь спасения, радуйся, начальнице мысленного наздания, радуйся, подательнице божественные благости, радуйся, Ты, ибо обновилась и зачатая студно, радуйся, Ты, ибо наказалась и окраденная умом, радуйся, тлителя смыслов упражняющая, радуйся, сеятеля чистоты рожшая, радуйся, чертоже бессеменного уневещения, радуйся, верных Господеве сочетавшая, радуйся, добрым, младопитательнице девам, радуйся, невестокрасительнице душ святых,

распрострети сочащиеся ко множеству многих щедрот Твоих, равночисленные бо песка песни, аще приносим Ти, Царю святый, ничтоже совершаем достойно, и ожидал еси нам Тебя.

Свящу сущим во тьме явшуюся зрим святую Деву, невещественный, бо вжигающий огонь, наставляет к разуму божественному вся, зарею ум просвещающая, званием же почитаемое сими. Радуйся, луче умного солнца, радуйся, светила незаходимого света, радуйся, молнии души просвещающая, радуйся, яко гром враги устрашающая, радуйся, яко многоцветлое усеиваешь и просвещение, радуйся, яко многотекущую источаешь реку, радуйся, купели живописующая образ, радуйся, греховную отъемлющая скверну, радуйся, бани омывающая совесть, радуйся, чаши черплющая радость, радуйся, обоняние Христова благоухания, радуйся, животе тайного

Благодать дать и восхотев долгов древних, всех долгов решитель человеком, прииди собою к отшедшим того благодати, и раздрав рукописание, слышит от всех сиц,

Поюще Твое Рождество, хвалим Тя все, яко одушевленный храм Богородицы. В Твоей бо вселився утробе, содержайся рукою Господь. Освети, прослави, научи вопить Тебе всех. Радуйся, селение Бога и Слова. Радуйся, святая святых большая. Радуйся, ковчеже позлощенный духом. Радуйся, сокровище живота неистощимое. Радуйся, честные венчи царей благочестивых. Радуйся, честная похвалу Иерею благоговейных. Радуйся, церкви непоколебимой столпе. Радуйся, царствие нерушимое стено. Радуйся, ею же воздвижутся победы. Радуйся, ею же не спадают врази. Радуйся, тело моего врачевание. Радуйся, души моей я.

Матерь с небесе послан, быстрящий Богородица, радуйся. И со бесплотным глазом воплощаемо тебя зря Господи уже сашася, и стояше завы к ней таковая. Радуйся, ей уже радость воссияет, радуйся, ей уже клятва исчезнет. Радуйся, падшего Адамова звание, радуйся, след зъявенных избавление. Радуйся, высоту неудобо восходимое человеческими помыслы, радуйся, глубино неудобозримо и ангельским очима. Радуйся, яко еси царево седалище, радуйся, яко носишь и носящего вся. Радуйся, звездой являющее солнце, радуйся, утроба божественного воплощения. Радуйся, ей уже обновляется тварь, радуйся, ей уже поклоняемся Творцу.

Яко избавшися от злых, благодарственное восписуем Ти, раби Твоей Богородице, но яко имущая державу непобедимую от всяких нас бед, освободи, дозовем Ти.

Владния, от нас недостойных рабов Твоих, от всех родов избранных, всех тварей небесных и земных, высшая явшаяся. Понеже бо Тебе ради бысь Господь сил с нами, и Тобою Сына Божия по знахам и с подобихомся святого тела Его и пречистой крови Его. Тем же блаженной си вроде родов, Богоблаженная, Херувимов светлейший и Серафимов честнейший сущая, и ныне всепетая Пресвятая Богородица, непрестай молящаяся о нас, недостойных рабех Твоих, еже избавитеся нам от всякого совета лукавого и от всякого обстояния, и сохранитеся нам неврежденным от всякого ядовитого прилога дьявольского. Но даже до конца молитвами Твоими несужденных нас соблюди, яко до Твоим заступлением и помощью спасаем.

разбилось непрочного счастья стекло. А ты прикинь, быть может, мир дороже, пускай любовь гордыню победит, ты лучше будь к себе честнее и строже.

Ва. В душе поселилась не вдруг. Остановись, душа, самоубийца, и сердцем улови небесный зов. Как троица семья раздельна в лицах, а в существе единая любовь, а в существе единая любовь.

свободу и власть. А если подвластен другому, твой Бог — это гордость твоя, то спесь обернется.

душу в чистоте, храня и тело. Ты с Богом созидай любовь свою, ты с Богом созидай любовь свою.

Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему, живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится. Речет Господи, весь заступник мой сии, прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него, яко то избавит тебя от сети ловчей, от словесе мятежно, плечма своим осенит тебя и под крыле его надеешися, оружием обыдет тебя истина Его, не убоишися от страха ночного, от стрелы летящие во дне, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного, падет от страны твоя тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится». Обачи очима своим осмотришь, и воздаяние грешников узреши, яко ты, Господи, упование мое вышнего положилось, и прибежище твое, не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко ангелам своим заповесть тебе сохранить тебя во всех путях твоих, на руках возьмут тебя, да никогда приткнешь и о камень ногу твою, на аспида и василиска наступишь, и поперешь и льва и змия, яко на мя уповай и избавлю и покрыю, и яко позна имя мое, воззовет ко мне и услышу его, с ним есть скорби, изму его и прославлю его, долготой дни исполни его, явлю ему спасение мое, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава

ныне поминаемых и всех от века усопших православных отец, братья и сестер наших, вождей воинов на поле брани, живот свой за веру и отечество положивших, и всех невинно убиенных в Отечестве нашем, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим,

поминаемых и всех от века усопших православных, Отец, братья и сестер наши, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим.

«Не хочу вас не видеть, я умерших, да не скорбите, як уже и прочие, не мущие упования, аще бо веруем, як

и ныне есть, егда мертви услышат глас Сына Божия, и услышавши оживут. Як уже бо Отец имать живот себе, так удаст и Сынове живот иметь и в себе, и область даст Ему, и суд творите, яко Сын Человечий есть, не дивитесь сему, яко грядет час, вон же все сущие во гробех услышат глас Сына Божия, и изыдут сотворшее благая воскрешение живота, а сотворшее злая воскрешение суда. Не могу о себе творить и ничесо же, як уже слышу, сужду,

Боже, духов и всякие плоти, смерть поправы, и дьяволы упразднивы, и живот миру Твоему даровавы, сам Господи, упокой душу усопших раб Твоих, всех сдены непоминаемых, вместе светлее, вместе злачнее, вместе покойнее.

и живот, и покой усопших раб Твоих, всех здены непоминаемых и всех от века усопших православных, отец братьев и сестер наших, вождей и воинов на поле брани живот свой, за веру и отечество положивших, и всех невинно убиенных в отечестве нашем, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим,

Ми пречистая своей матери, святых славных, всех вальных апостол, преподобных, богоносных отец наших и всех святых, души от нас приставшихся рабов своих, всех сде ныне поминаемых, в селениях праведных учинит, в недрах Авраама упокоит, с праведными сопричтет, и нас помилует, яко благи и человека любит. Во блаженном успении вечный покой подашь Господи усопшим рабам Твоим, всем сде ныне поминаемым и всем от века усопшим православным отцам, братьям и сестрам нашим, вождем воинам на поле брани живот свой за веру и отечество положившим, и всем

0: воскресе!
1: Воистину воскресе!
0: Христос воскресе!
1: Воистину воскресе!

О праведный отец наш Авраам, ты веру словно луч явил средь мрака. Беспрекословно Богу ты отдал в святую жертву сына Исаака. Ты не перечил и не стал в ответ роптать, за что своих рабов караешь, Боже, когда Господь велел ему отдать того, кто сердцу был всего дороже. И ты отдал, и сына ты обрел, ведь Бог — источник жизни, а не смерти. И от тебя по вере произвел Господь своих детей по всей планете.

я тебя по вере произвел. Господь своих детей по всей планете

Он от Отца пришел с небес и сотни совершил чудес. Болезнь врачуя душ телес, но говорили в нем есть бес. Его слова не благовест, в них явно есть иной подтекст. Из наших душ, из здешних мест, нам лучше, чтобы он исчез. Его учение просто стресс, и потому пошел процесс. Молва предательства, арест. Пилат, имея власть и вес, увидел в этом Божий перст. Евреям рек в противовес: не выдаст Бог, свинья не съест. С царем хотите быть льбес, но бурю вызвал и протест. Им крови нужны.

потом безумный этот жест, когда Иуда в петлю влез, и весь народ, что был окрест, ту кровь невинную понес. И вот Голгофа, страшный крест, он на кресте уста отверз. «Прости им, отче!» — произнес. Сказал и умер.

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Сердце мое ты управь для взыскания мира нездешнего, а все паденья забвения.

Смило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, святи и посети и изцели немощи наши, имане Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам дълги наша, яко же и ми оставляем должником нашим.

Исповедайтеся, Господи, вияко благ, яко век милость Его. Кто возглаголит силы Господни, слышен и сотворится хвалы Его. Блаженни хранящие суд и творящие правду во всякое время, помяни нас, Господи, во благоволении людей Твоих, посети нас спасением Твоим, видите во благости избранное Твоя, возвеселитесь в веселье языка Твоего, хвалитесь с достоянием Твоим. Согрешихом со отцы нашими, беззаконовахом, неправдовахом, отцы наши в Египте, не разумеша чудес Твоих, не помянуша множество милости Твоя, и приогорчиша восходящих в Черное море, и спаси их имени Своего ради сказать и силу Свою.

от них избысть, и вероваша славеси Его, и воспеша хвалу Его, ускориша, забыша дела Его, не стерпеша совета Его, и похотеши желанию в пустыне, и искусиша Бога в безводней, и даде им прошение их, посла сытость в души их, и прогневаша Моисея в стану Аарона святого Господня, отвердися земля и пожри Дафана, и покры на сонмище Аверона, и разжеся огонь в сонме их, пламень попали грешники, и сотвориша тельца в Хариве, и поклонишася истуканному, и измениша славу Его в подобие тельца, едущего траву, и забыша Бога, спасающего их, сотворшего велие в Египте, чудеса в земле Хамове, страшное в море Черне, и речей потребите их, аще небы Моисей, избранный Его, стал в сокрушении пред Ним, возвратите ярость Его, да не погубит их, и уничижиша землю желанную, не яша веру словеси Его, и поропташа в селениях своих, не услышаша гласа Господня, и воздвижи руку свою на ня, не зложите я в пустыне, и не зложите семя их во языцах, и расточите я в страны, и причастишася Вельфи гору, и снедоже жертвы мертвых, и раздражиша Его в начинаниях своих, и умножися в них падение, и ставь не ес, и умилостиви, и преста сечь, и вменися Ему в правду, в род и род до века, и прогневаша Его на воде пререкания, и озлоблен бысть Моисей их ради, яко преогорчиша дух Его и разнство устного своима, не потребиша язык, я же речи Господь им, и смесишася во языцах, и навыкоша делом их, и поработаша истуканным их, и бысть им в соблазн, и пожроша сыны своя и чери своя бесову, и прольяша кровь неповинную, кровь сынов своих и чери, я же пожроша истуканным ханаанским, и убиена бы земля их кровьми, и осквернися в делях их, и соблудиша в начинаниях своих, и разгневася яростью Господь на люди своя, и омерзи достояние свое, и предадея в руки врагов, и обладаша ими ненавидящие их, и стужиша им врази их, и смиришася под руками их, множицую избави я, ти же преогорчиша Его советом своим, и смиришася в беззакониях своих, и види Господь внегда скорбете им, внегда услышаше моление их, и помяну завет свой, и раскаяся по множеству милости своей я, и даде я в щедроты пред всеми пленившими я, спасины, Господи Боже наш, соберины от язык, исповедайтеся имени Твоему святому, хвалитеся во хвале Твоей. Благословен Господь Бог Израилев.

Аминь. Исповедайтеся, Господи, веко благ, яко век милостиго. Дарекут избавленней Господем, их же избави из руки врага, и от стран собра их от востока, запад и севера и моря, заблудиша в пустыне безводней, пути града обительного не обретоша, алчущая и жаждущая душа их в них исчези, и возваша ко Господу внегда скорбите им, и от нужды их избави я, и настави я на путь прав, внить его град обительный, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, як Он насытил есть душу тщу и душу алчущую исполни благ, сидящие во тьме сине смертней, окованные нищетою и железом, яко преогорчиша словеса Божия и совет Вышнего раздражиша, и смирися в трудях сердце их, и изнемогоша, и небе помогая, и воззваша ко Господу, внегда скорбите им, и от нужды их спасея, и изведе я из тьмы, и сине смертные, и узы их растерза, да исповедится Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, яко сокруши врата медная и вереи железные сломи, восприят я от пути беззакония их, беззаконий бо ради своих смиришася, всякого брашно вознушася душа их и приближишася до врат смертных, и воззваша ко Господу внегда скорбите им и от нужды спасея. Посла слово свое и исцели я, и избави я от растлений их, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, и да пожрут Ему жертву хвалы, и да возвестят дела Его в радости, сходящие в море в кораблях, творящие делания в водах многих, ти видишь о дела Господня, чудеса Его во глубине, речей ста дух бурен, и вознесошася волны Его, восходят до небес и нисходят до бездн, душа их в злых таяше, смятошася, подвигошася, яко пьяный, и вся мудрость их поглощена бысть, и воззваша ко Господу, внегда скорбите им, и от нужды их изведе я, и повели бури, и став тишину, и умолкоша волны Его, и возвеселишася, яко умолкоша, и настави я в пристанище хотения своего, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, да вознесут Его в церкви людстей, и на седалище старец восхвалят Его, положил есть реки в пустыню, и исходяща водна в жажду, землю плодоносную в сланность от злобы живущих на ней, положил есть пустыню во езера водная, и землю безводную во исходяща водная, и насели там алчущие, и составишь ограды обительны, и насеешь осела, и насадишь винограды, и сотворишь плод житен, и благослови я, и умножишься зело, и скоты их не умали, и умалишься, и озлобишься от скорби злой болезни, излияся уничижение на князи их, и облазни я по непроходней, а не по пути, и поможу Богу от нищеты, и положи яко овцы отечестве, узрят правие и возвеселятся, и всякое беззаконие заградит уста своя, кто премудр и сохранит сия, и уразумеют милости Господни.

Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Восстанет слава моя, восстанет псалтирю и гусли, восстану рано. Исповемся Тебе в людях, Господи, пою Тебе во языцах. Яко велия верху небес, милость Твоя, и до облак истина Твоя. Вознесися на небеса, Боже, и по всей земле слава Твоя. Якуда избавятся возлюбленные Твои, спаси десницею Твоей и услыши мя. Бог возглагола во святием Своем, вознесуся и разделю секиму, и удоль сели не размерю. Мой есть Галаад, и мой есть Манасий, и Ефрем заступление главы моей я, Иуда царь мой. Муав, каноб упования моего, на Идумею наложу сапог мой, мне и на племеннице покоришася. Кто уведет мя во градограждение, или кто наставит мя до Идумеи? Не Ты ли, Боже, отриновый нас, и не изыдешь и Боже в силах наших? Дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческого. О Боже, сотворим силу, и Той уничижит враги наша. Боже, хвалы мои, я не примолчи, яко уста грешнича и уста льстивого на мя отверзошася. Глаголоша на мя языком льстивым, и словесы ненавистными обыдошамя, и брашася со мною туне. Вместо еже любите мя болгаху мя, аз же молякся. И положиша на мя злая за благая, и ненависть за возлюбление мое. Постави на него грешника, и дьявол достанет одесную его. Внегда судитеся ему, да изыдет осужден, и молитва его да будет в грех. Да будут дни Его мали, и епископство Его да примет ин. Да будут сынови Его сири, и жена Его вдова. Движущиеся да приселятся сынови Его, и воспросят, да изгнаний будут из домов своих. Да взыщет взаимодавец вся елика суть Его, и да восхитят чуждие труды Его. Да не будет Ему заступника, ниже да будет ущедряя сироты Его. Да будут чада Его в погублении, вроде едином да потребится имя Его. Да воспоминется беззаконие Отец Его пред Господем, и грех Матери Его да не очистится. Да будут пред Господем выну, и да потребится от земли память их. За неже не помяну сотворите милость, и погна человека нища и убога, и умиленно сердцем умертвите. И возлюби клятву, и приидет ему, и не восхоти благословения, и удалится от него. И обличейся в клятву, яко в ризу, и в ниде, яко вода во утробу его, и яко елей в кости его. Да будет ему, яко риза, в ней уже облачится, и яко пояс им же война поясуется. Сие дело оболгающих мя у Господа, и глаголящих лукаво на душу мою. И Ты, Господи, Господи, сотвори со мною имени ради Твоего, яко благо милость Твоя. Избави меня, яко нищ, и убог есть аз, и сердце мое смятися внутри меня. Яко сень внегда уклонитеся ей, отъякся, стрясовся, яко прузи. Колено мое изнемогоста от поста, и плоть моя изменися еле ради. И азбы их поношения им, видишь мя пек и ваша главами своими. Помози мне, Господи Боже мой, спаси мя по милости Твоей, и да разумеют, яко рука Твоя сияет, и Господи сотворил и сию. Прокляну Ти, и Ты благословиши, восстающий на мя да постыдятся, раб же Твой возвеселится. Да облекутся оболгающие мя в срамоту, и одеждутся, яко одежду студом своим. Исповемся, Господи, везело усты моими, и посреди многих восхвалю Его. Яко предстать десную Бога, га еже спасти отгонящих душу мою.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыка Господи Иисусе Христе, Ты си помощник мой, в руках Твоих есть аз, помози меня, остави меня согрешить к Тебе. Яко заблужден есть, не остави меня последовать воле плоти моей я. Не презри меня, Господи, яко немощен есть. Ты весь и полезный мне, не остави меня погибнуть и грехи моими. Не остави меня, Господи, не отступи от меня, яко к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, яко Ты си Бог мой. Исцели душу мою, яко согреших Ти, спаси меня ради милости Твоей я, яко пред Тобою суть всей стужающими, и не есть мне иное прибежище, токмо Ты, Господи. Да постыдят зубы все восстающие на мя и ищущие душу мою, еже потребить ее. Яко Ты си един сильный, Господи, во всех, и Твоя есть слава во веки веков. Аминь.

Господа Бога моего Иисуса Христа, Мати, припадаю и молю Тися, яко Матери Царевой, предначиная к Тебе недостойное мое сие моление, ежеприемший, о Мати Царя Небеси и Земли, принеси к Царю Царствующему всех Господу, Сыну Твоему и Богу, и прощение всем согрешениям моим спроси, житию моему подачи исправления и на кончине от воздушных врагов немятежное пришествие, Царствие Божественное вход отверстий с ходатайствами, и там райские пищи наслаждения, горнего оного града, вышнего прекрасного Иерусалима веселья и неизреченных того красот, светлости же тресиянного троичного света и сладкого гласа ангельских пений наслаждайтеся, и я же славы и радости наследниками и святым всем сопричастника сотвори, вся бы можешь, яко Мати Царя Всемогущего, и ныне уба, изряднее же в час сей, услышим я всемилостивое владение.

Сегодня победительная, яко избавшись от злых, благодарственной восписуем тиробитвой Твоей Богородицы, но яко имущая державу непобедимую от всяких нас бед

Ангел, предстатя с небеси послан, бысь речи Богородицы, радуйся. И со бесплотным глазом воплощай, мотя зря Господи, ужасашася, и стояши завы к ней таковая. Радуйся, ей уже радость воссияет, радуйся, ей уже клятва исчезнет. Радуйся, падшего Адамова звание, радуйся, слез Евиных избавление. Радуйся, высоту неудобо восходимое человеческими помыслы, радуйся, глубину неудобозримое и ангельским очима. Радуйся, яко еси царево седалище, радуйся, яко носишь и носящего вся. Радуйся, звездо являющее солнце, радуйся, утроба божественного воплощения. Радуйся, ей уже обновляется тварь, радуйся, ей уже поклоняемся Творцу.

Ниже он рече со страхом, обаче завысице. Радуйся совета неизреченного таиннице, радуйся молчания просящих веру, радуйся чудес Христовых началу, радуйся велений Его главизну, радуйся лестнице небесная, ей же сниди Бог, радуйся мости, приводясь сущих от земли на небо, радуйся ангелов, многославущее чудо, радуйся бесов, многоплачевное поражение, радуйся свет неизреченно родившая, радуйся ей же, как у нее единого же научившая, радуйся премудрых, превосходящая разум, радуйся верных, озаряющая смысл.

Богородице, радуйся, отрасли неувядаемый разго, радуйся, плода бессмертного стяжания, радуйся, делателя, делающая человеколюбца, радуйся, садителя жизни нашей, яросшая, радуйся, невырастящая многоплодие щедрот, радуйся, трапеза, носящая обилие очищений, радуйся, яко рай пищный процветающий, радуйся, яко пристанище душам готовиши, радуйся, приятные молитвы кадило, радуйся, всего мира очищение, радуйся, Божие, ко смертным благоволение, радуйся, смертных Богу держи.

Я, как пастырь, увидят сего, яко агнца непорочного чреве Марии не упасшася, юже поюще реша. Радуйся, агнца и пастыря мати, радуйся, дворе словесных овец, радуйся, невидимых врагов мучения, радуйся, райских дверей отверзения, радуйся, яко небесное с радуйся земным, радуйся, яко земная сликовствует небесным, радуйся, апостолов немолчная уста, радуйся, страстотерпцев непобедимая дерзости, радуйся, твердое вероутверждение, радуйся, светлая благодать и познание, радуйся, ей уже обнажися ад, радуйся, ей уже облеку.

Трацехалдейсти на руку девичью, создавшего руками человеки, и владыка, размевающий его, аще и раби прият зрак, подчавшийся дарами, послужите ему и возопите благословений. Радуйся, звезды незаходимые мати, радуйся, заре таинственного дне, радуйся, прелести печь угасившая, радуйся, троица таинники просвещающая, радуйся, мучителя бесчеловечного, изметающая от начальства, радуйся, Господа, человеколюбца, показавшая Христа, радуйся, варварского, избавляющая служения, радуйся, тимение, изымающая дел, радуйся, огня поклонения, угасившая, радуйся, пламени страстей, изменяющая, радуйся, верных наставниц,

сих же избавшийся вопиях от Богородицы, радуйся исправления человеков, радуйся ниспадения бесов, радуйся прелести державу поправшая, радуйся идольскую лесть обличившая, радуйся море потопившее фараона мысленного, радуйся каменю напоившей жаждущие жизни, радуйся огненной столпе, наставляя сущие во тьме, радуйся по крови мир расширший облака, радуйся пищи манны приемницы, радуйся сладости святые служительницы, радуйся земли обетования, радуйся из нее же течет мед и млеко.

и сохранив ю, яко жебе нетленну, да чудо видящего споим ю опиюще. Радуйся, цвете нетления, радуйся, венче воздержания, радуйся, воскресение образа блистающая, радуйся, ангельское житие являющая, радуйся, древо светлоплодовитое, от него же питаются верни, радуйся, древо благосеннолиственное, им же покрываются мнози, радуйся, во чреве носящая избавителя плененным, радуйся, росшая наставника заблудшим, радуйся, судьи праведного умоления, радуйся, многих согрешений прощение, радуйся, одежда ноги дерзновения, радуйся, любые всякое желание побеждать.

нижних и вышних, никак уже отступи неописанное слово, снисхождение бы божественное, неприхождение же местное бысть, и Рождество Девы Богоприятное, слышащее сия. Радуйся, Бога невместимого вместилище, радуйся, честного таинства двери, радуйся, неверных сумнительное слышание, радуйся, верных известное похвало, радуйся, колесница Пресвятая Сущего на Херувиме, радуйся, селение преславное Сущего на Серафиме, радуйся, противное в тожде собравшая, радуйся, девство и Рождество сочетавшая, радуйся, ею же разрешися преступление, радуйся, ею же отверзися рай, радуйся, ключу Царствия Христова, радуйся, надежда благвестия.

Ко естество ангельское, удивися великому Твоего во человечение делу, неприступного бо, яко Бога зряще всем преступного человека, нам обоспребывающая, слышаща же от

Господине, радуйся при мудрости Божие приятелище, радуйся промышление Его сокровище, радуйся любомудрая, немудрая являющая, радуйся хитрословесная, бессловесная, обличающая, радуйся, яко обуяша люди взыскатели, радуйся, яко ведоша баснотворцы, радуйся, афинейское плетение растерзающая, радуйся, рыбарские мрежи исполняющая, радуйся, из глубины неведения излучающая, радуйся, многие в разуме просвещающая, радуйся, кораблю хотящих спастися, радуйся, пристанище житейских

Ибо небеса и земли Творец устрою тебя пречистая, вселься во утробе Твоей, и вся приглашать и Тебе научив. Радуйся, столпе девства, радуйся, дверь спасения, радуйся, начальнице мысленного наздания, радуйся, подательнице божественные благости, радуйся, Ты, ибо обновилась и зачатая студно, радуйся, Ты, ибо наказалась и окраденная умом, радуйся, тлителя смыслов упражняющая, радуйся, сеятеля чистоты рощая, радуйся, чертоже бессеменного уневещения, радуйся, верных Господеве сочетавшая, радуйся, добрым младопитательнице девам, радуйся, невеста красительнице душ святых, радуйся, невеста.

Вещу сущим во тьме явшуюся зрим святую Деву, невещественный, бо вжигающий огонь, наставляет к разуму божественному вся, зарею ум просвещающая, званием же почитаемое сими. Радуйся, луче умного солнца, радуйся, светило незаходимого света, радуйся, молнии души просвещающая, радуйся, яко гром враги устрашающая, радуйся, яко многоцветлое усеиваешь и просвещение, радуйся, яко многотекущую источаешь реку, радуйся, купели живописующая образ, радуйся, греховную отъемлющая скверну, радуйся, бани омывающая совесть, радуйся, чаши черплющая радость, радуйся, обоняние Христова благоухания, радуйся, животе тайна.

Поюще Твое Рождество, хвалим Тя все, яко одушевленный храм Богородицы. В Твоей бо вселився утробе, содержай вся рукою Господь. Освети, прослави, научи вопить Тебе всех. Радуйся, селение Бога и Слова. Радуйся, святая святых большая. Радуйся, ковчеже позлощенный духом. Радуйся, сокровище живота неистощимое. Радуйся, честный венче царей благочестивых. Радуйся, честная похвалу Иерею благоговейны. Радуйся, церкви непоколебимой столпе. Радуйся, царствие нерушимое стено. Радуйся, ей уже воздвижутся победы. Радуйся, ей уже не спадают врази. Радуйся, тело моего врачевание. Радуйся, души моей.

Нет, радуйся, падшего Адама воззвание, радуйся, слез явенных избавление, радуйся, высоту неудобо восходимое человеческими помыслы, радуйся, глубину неудобо зримо и ангельским очима, радуйся, яко еси царево седалище, радуйся, яко носишь и носящего вся, радуйся, звездой являющее солнце, радуйся, утроба божественного воплощения, радуйся, ей уже обновляется тварь, радуйся, ей уже поклоняемся Творцу.

Владния, от нас недостойных рабов Твоих, от всех родов избранных, всех тварей небесных и земных, высшая явшаяся. Понеже бы Тебе ради быть Господь сил с нами, и Тобою Сына Божия по знахам, и сподобихомся святого тела Его и пречистой крови Его. Тем же блаженной си в родих родов, Богоблаженная, Херувимов светлейший и Серафимов честнейший сущая, и ныне всепетая Пресвятая Богородица, непрестая молящаяся о нас, недостойных рабех Твоих, еже избавитеся нам от всякого совета лукавого и от всякого обстояния, и сохранитеся нам неврежденным от всякого ядовитого прилога дьявольского. Но даже до конца молитвами Твоими несужденных нас соблюди, яко до Твоим заступлением и помощью спасаями. Славу, хвалу, благодарение и поклонение за все.